0: и Кремль еще может рассчитывать. Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизируют российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
1: Американцы прилетели на переговоры.
2: А как вы определили?
3: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом. Но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
3: При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
5: На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
3: Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми говорил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планирует проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовало в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайна.
6: Для Вашингтона, безусловно, является крайне неважный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
3: Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
0: Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
7: Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну, 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну, теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригада – это 4-5 тысяч человек. И полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Услуги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
0: И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсена. Руслан, здравствуйте.
8: Приветствую вас.
0: Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
8: Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика. То есть это не широкая рамка, да? Потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер. А здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
0: Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
8: Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются, идет такая нагнетающая истерия. в которой вот, формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот, война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да. Но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
0: Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
8: Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нету согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаки. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
0: Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
8: Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну, и выборы на носу в Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
0: Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что... Мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
9: Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
5: Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
9: Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
5: Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых, продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент.

0: надежным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
1: О катастрофе как вероятном сценарии с случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
2: Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть самый такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
3: И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
4: На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
3: На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
5: Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершиться, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
3: И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города. И президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира. Ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию. И рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Но это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
5: Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия, да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах, да. Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса тоже там есть определенные сложности, да. То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенно. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
3: Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
10: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть

0: Это существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Масадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана.

0: То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели. И Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса «Релайнс». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, который не имеет своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлое в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
1: Как вы думаете, в редакции или нет?
2: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
0: Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробно. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
4: Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в каком-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
3: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
5: Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки, что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть, что вы можете сказать?
3: Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
0: Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей, даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Атлантического союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
6: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
0: Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует. Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте не снижается. Линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов. И как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездить в Славянск и Краматорск теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
7: С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянск. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
8: То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так с буровой можно было нанять машину.
7: Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна. Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм,
9: там мы верим, что все будет хорошо.
7: У Дианы другое настроение.
10: Повернемось хоть у четвертини. Ну, може, хоть підвал в цілій.
7: Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи, но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело перерывает жужжание дронов.
10: Быстренько надо ножками шевелить.
11: Да, вышевелим.
7: В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
12: Может, сюда тогда стиралку вытягивайте?
13: Давайте.
12: Стиралку. Мы ее не снимали. Может, денег?
13: Вытягивайте, откручивайте, идите снимайте. Давай, там
12: еще место есть, да?
13: Конечно, есть.
7: Времени на то, чтобы вместить всю прошлую жизнь в один фургончик, всего полчаса. И к 9 утра из Славянска уезжает еще одна семья.
1: Как вы думаете, вернется Сечине?
2: Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
0: Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
14: Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
0: Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, «За неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо – примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
15: Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
0: Напомню, что это был секретарь Совета Безопасности Армении Ален Симонян. Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, поиску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, яблоко снято с выборов в законодательное собрание Псковской области. Хотя первоначально список партий на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер Псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
11: За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми, и здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
0: Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
16: То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются. И Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина.
17: Европейскую комиссию, она, в принципе, таким чином реагирует на будь-які.
0: Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократической части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу. Но, в конце концов, сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 года 3-го она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода 6-го альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
18: Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, она закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это не актер, который выстраивает образы, это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко, вокруг личного мира, переживания человека. И очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью. Это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.

0: слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим. Стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитаты, «не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста». Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
4: В целом суд постановил, что он имеет полномочия.

0: Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
1: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
2: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
3: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России.
0: Заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
4: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал. Возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том,

0: что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
1: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
1: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав, по различным оценкам, от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Слушайте подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решение суда ООН носит во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
5: Сцело однозначно, это была пухая заминка.
6: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
2: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
6: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
2: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
5: Так и потреба сказать, как вообще этот поем возникло, это очень
6: важно. В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно Конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
2: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
1: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
2: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
1: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
2: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
6: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
2: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях.
2: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
3: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
2: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
4: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
2: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
5: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
2: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
6: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
7: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
6: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
8: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
6: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
9: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
10: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
6: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
6: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
2: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
11: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22 года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
2: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
12: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры, и довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
2: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки. Это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам? Проще остаться в этом самом тупике?
12: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Но, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну, типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
2: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Напрашивающийся дилетантский вопрос. Вот тактический ядерный удар. Это вообще чтобы что в таком военном смысле? И по какой, например, цели?
13: Ну, это ограниченный удар. То есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там километр. Вот. То есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот, но это загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
2: Ну, немного о реалиях на себе хочется. Да, простите, я вас перебил, да?
13: Да. Ну, поэтому, как бы, рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы, при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но, как бы, эта карта не разыграна и вряд ли будет
2: вообще. Ну и реалии на земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. Вот. И Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал, о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
14: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
2: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
13: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. В 8 из них Россия продвинулась насколько-то. В основном это как бы счет идет на километры, где-то и на сотни метров, но продвигается. На 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, в Украине очень много сел, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс дальше всю зиму не подпускать врага к этим городам. И завязать городские бои только в середине весны следующего года. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, то тогда, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
2: Ну, как что до зимы еще дожить бы нужно, и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
13: Только что опубликована статистика, причем украинская, по набору российских новобранцев и по российским потерям. По их подсчетам, было за с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне выглядят не очень серьезными. Все может быть. Я смотрю, например, на вторичные признаки подготовки мобилизации. В частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или по отмазыванию сотрудников от контракта. Информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся. Будет ли она проведена или нет? В середине осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
2: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий, Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
15: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы и Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлены на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
16: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
15: ЦРУ от комментария отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
17: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
15: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
18: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
15: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечают Wall Street Journal.
2: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
12: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет. Он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
2: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете, для чего вот эта вот волна такого ожидания?
12: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
2: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. И с нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
13: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать. Это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопрос вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот. Ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
2: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака через кибератаки или нечто подобное, а вот именно, как можно ограниченно напасть на Земле?
13: Ну, например, как бы между Эстонией и Россией есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поле на территории ЕС. Вот, нет, только что была вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
2: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать? Он вынужден расширять, возможно, географию?
12: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
2: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью. А то как-то совсем уже подустарел инфоповод, и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
3: Как именно на вас лично повлияла эта война?
4: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
3: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
4: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
3: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
4: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, и на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевого такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
3: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
4: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны. Пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию. Буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
3: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
4: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других.

0: И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
1: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит.

0: институт Салуд Иран. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады. Принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда? Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид. Поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
1: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
0: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
2: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
0: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
3: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
0: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
4: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
0: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
1: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
0: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
1: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
0: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
3: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
0: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
1: Может, пора уже Ленина доставать?
0: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
3: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
0: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
4: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малохольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
0: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
1: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта. А также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вальдберис.
0: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
5: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
0: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
3: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного, Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
0: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
1: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
0: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
3: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Бывшая участница Pussy Riot, активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках Pussy Riot. Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филипп Энсо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки — это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
4: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
0: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
1: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
0: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
3: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угроз и пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
0: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
4: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминг-аутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
0: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
2: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежной, с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
0: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
1: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
0: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
3: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть, буквально, слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
0: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
8: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас, займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
0: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
4: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
0: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
1: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать.

0: У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
2: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью, и она, и адвокат Захватов большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
3: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
4: «Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили».
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания.

0: оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитаты, «не представляют позицию страны на международном уровне» и вырваны из контекста. Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, Суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
4: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
1: Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
5: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
1: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
4: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
1: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
6: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России.
1: Заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
7: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
1: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
5: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
1: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
5: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
1: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав, по различным оценкам, от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
0: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
8: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
9: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
8: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
9: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
8: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
9: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там

0: Ранее военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положение, позволяющее применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
1: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
0: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
2: Геноцид
1: — это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид — это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид — это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
0: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
2: Так je potřeba říct, jak vůbec tento pojem vznikl, to je velice důležité.
1: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен.

0: Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В Конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
1: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
2: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
1: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
2: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
1: Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
0: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
1: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
1: Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран?
0: «Его прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
2: Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом «Свободы». за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
4: Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница. И на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, там несколько километров он заходит вглубь территории России. И, очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства. И возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории, это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительно глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционные районы ПВО, и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину до 1000 километров и более. То есть вы знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны системы радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭБом. Есть определенные, значит, комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это как бы видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пусковым установкам. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел, а удары пусковым установкам это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективной, подобные удары
0: Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в Законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
5: Всех скептиков, вот я уже, да, вот просто, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут как бы якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите, наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
0: Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «5 причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. Россия будет свободной.
6: Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Мы согласились с судом. Решение оставили без изменения.
7: Да, решение мне понятно, уважаемый суд. Спасибо большое. Всем за внимание. Россия будет свободной.
0: Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте и YouTube-каналах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой, Ваня и Вова.
8: Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. А не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
1: Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек. Более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы и обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, землетрясением. Позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы, даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал. Однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров. Таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более вероятными. Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения Судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов. Мета установит жесткие ограничения не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Инстаграм и Фейсбук с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Meta также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, в включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами пищевого поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Мета сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в $1.5 триллиона. $17 миллиардов – это приблизительно 1% от общей капитализации Мета. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе третьей фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
9: Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. Удаленную опухоль отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента создают индивидуальную молекулу матричной РНК, той самой МРНК, которая стала широко известна благодаря вакцинам против коронавируса. Но есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом миллионы людей получали практически одинаковую вакцину. Здесь же вакцина для каждого пациента своя. Получается примерно такая цепочка. Берем опухоль конкретного человека, читаем ее генетический код, находим характерные мутации, выбираем подходящие мишени и на их основе производим персональную МРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компаний Moderna и Merck, комбинация персональной МРК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал так, будто произошло что-то серьезное. Акции Moderna за одну только торговую сессию выросли почти в 3 раза. Инвесторы увидели возможность для технологии МРНК получить вторую большую область применения после пандемии. Только теперь речь идет не о массовой вакцинации, когда один и тот же препарат получают миллионы людей, а о, скажем так, персонализированной медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надаша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надаш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в 20 веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на волнах «Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
10: При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях история и осознание себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петера Надаша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. Вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем. Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимия не описывает. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петер Надаш, ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место и знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
0: Людмила Улицкая о философской повести эссе венгерского писателя Петера Надыша «Собственная смерть». Писатель Петер Надыш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свободы Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свободы», студия подкастов «Радио Свободы» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
12: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
13: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
12: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
14: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
12: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
0: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
12: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
15: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
12: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
13: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
12: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
13: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
12: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
0: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
12: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть в мавзолей.
13: Может, пора уже Ленина доставать?
12: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
0: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
12: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
16: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малохольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
12: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
13: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вальдберис.
12: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
17: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
12: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
0: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного. Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
12: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
13: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. «Товарища Сталина заменить невозможно». «Живого, да», — ответил полковник. «Но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
12: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
0: вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
12: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
18: Говорит Радио Свобода.
19: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
18: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Бывшая участница Pussy Riot, активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках Pussy Riot. Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
15: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
12: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
13: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге Слава тайм-кодом ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они? Есть сомнения.
12: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
0: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угрозы пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы. И, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
12: Александр Подробинок о трудностях с доверием в нашу сложную

0: Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
1: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
2: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежно и с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
1: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
3: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
1: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
4: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть, буквально, слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
1: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
5: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантском

0: гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас? Займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
1: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
2: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх. И что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
1: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
3: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
1: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
4: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
5: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
2: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну, а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
3: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Наступление идет неснижающимися темпами на всех направлениях.
3: Желаемое за действительное. Кремль готов на эскалацию вплоть до применения ядерного оружия, утверждают источники Bloomberg.
4: Такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически.
3: Глава ЦРУ предостерег Москву от эскалации, в том числе против стран НАТО, утверждают американские медиа.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью.
6: Переговорный процесс по Украине в тупике. Владимир Путин не намерен прекращать войну и готов к большей эскалации, вплоть до ядерного удара, говорят источники агентства Bloomberg. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, которые Путин де-факто обставляет как референдум в поддержку войны, лишь растут опасения в эскалации, вплоть до конфликта с блоком НАТО. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И раз уж упомянули Госдуму, вот фрагмент свежего выступления вице-спикера парламента Петра Толстого на федеральном телевидении. Он призвал бомбить украинские города, чтобы деморализовать население, пишет проект «Можем объяснить».
7: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
6: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины, напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасений лишь растет на этом фоне, а тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
8: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
9: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
8: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
9: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
8: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах. перспективах.
10: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
11: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф – замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
8: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
8: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
6: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
4: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22-го года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
6: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
12: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщение некоторое. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры. И довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
6: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки, это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам, проще остаться в этом самом тупике?
12: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Но, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, ну, типа, что украинцы сами, значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
6: Тот самый ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
6: Напрашивающийся дилетантский вопрос. Вот тактический ядерный удар. Это вообще чтобы что в таком военном смысле? И по какой, например, цели?
13: Ну, это ограниченный удар. То есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там, ну, километр. Вот. То есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот, но это загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
6: Ну, немного о реалиях на себе хочется. Да, простите, я вас перебил, да?
13: Да. Ну, поэтому, как бы, рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы, при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но, как бы, эта карта не разыграна и вряд ли будет
6: вообще. Ну и реалии на земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. А вот, и Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал, о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
2: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку, и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
6: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
13: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. 8 из них Россия продвинулась насколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры. Вот, где-то и на сотни метров, но продвигается. На 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сел. Вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до хотя бы 2 половины октября, отбивая российские атаки в предполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам, вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму, начало весны следующего года.
6: Ну, как что, до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
13: Вот только что опубликована статистика, причем украинская, как бы по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть. Там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки как бы подготовки мобилизации. В частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта. Вот, информация середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся. А вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
6: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий, Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
14: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
15: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
14: ЦРУ от комментариев отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
16: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой такмачки.
14: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
17: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но в обвальное положение.
14: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечает Wall Street Journal.
6: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это инсайты, при всем понимании того, что периодически возникают такие поводы для того, чтобы озаботиться тем, а что же дальше будет с границей стран Балтии и России, но что могло измениться в отношениях России и НАТО, если вот Вашингтон как минимум мог счесть необходимым передать вот Москве такое предупреждение именно сейчас?
12: Ну, давайте зайдем немножко с другой стороны. Какие, по любимому выражению Трампа, карты мог привести руководитель ЦРУ в Россию сейчас? Мы не знаем ни о каких новых предложениях, которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет. Он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
6: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете, для чего вот эта вот волна такого ожидания?
12: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. Обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
6: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. И с нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
13: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать. Это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы, которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопросы вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот. Ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
6: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака через кибератаки или нечто подобное, а вот именно, как можно ограниченно напасть на Земле?
13: Ну, например, как бы между Эстонией и России есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, на это. Вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому... Я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего, вот, в виде диверсионных актов и, так сказать, создания какого-то российского вооруженного военного поля на территории ЕС. Вот, нет, только что была вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
6: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать, он вынужден расширять, возможно, географию?
12: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
6: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же вот такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к нему уже с большей уверенностью, а то как-то совсем уже подустарел инфоповод и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
3: Как именно на вас лично повлияла эта война?
4: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война – пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
3: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
4: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, а именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
3: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
4: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном, слово запрещено. Вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, и на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов. Всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешевого такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
3: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
4: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
3: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
4: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
3: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
4: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе,

0: 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады. Принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда? даже с 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма.

0: терроризма, когда вот война уже идет, ну, вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред, самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
10: Добрый день.
11: Добрый день, мы слушаем вас.
10: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
11: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
12: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины, это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить. И уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
11: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
13: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
9: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
11: Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщины за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
3: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
14: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
15: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
16: С гранатой несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
3: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже 5 лет пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
17: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
18: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
11: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
12: Женщины многие путают педали газ и тормоз, как правило, из 10 путают лево-право 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на имя и обладающие топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо, программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка — это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А, надо убрать этот элемент. Как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
11: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
19: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
0: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
11: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
20: Добрый день.
11: Слушаем вас.
20: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
11: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
13: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
11: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
21: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть 25 долларов, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
11: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожные, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами? Пожалуйста, Иван.
1: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщины, это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходят на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Точно так же я сделал бы за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
11: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Добрый день.
11: Добрый день, мы слушаем вас.
10: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
11: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
12: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
11: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
13: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
11: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос с точки зрения психолога. Все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения.
1: Знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, когда они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
11: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
1: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах, и в принципе по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
11: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. И я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управления и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему «бычью голову с разъяванной пастью, красными глазами». Это точная их копия, что они себя за рулем представляют.
11: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
12: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу 1.5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
11: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
1: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали. Тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были. И мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
11: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвуют политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. У женщины водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. Вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем. Психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасна ли женщина за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь. Такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета женщина. В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста как топор по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про БК я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». Нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин». То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в час и пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть. Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли, с вашей точки зрения, то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно. И есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент. Потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной. Но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
2: Пожалуйста, слово Леониду.
4: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это женоненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своей, не по своему умыслу.
2: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
7: Добрый день, господа и дамы. У меня два вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивы. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
2: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр?
7: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
2: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке. С полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу законы писаны для дураков, с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех 5 ипостасях, либо в 2-3 из них?
1: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно, по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, у нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщин эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняют свое право на дорогу и так далее, подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль, передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, в денежном выражении.
2: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
6: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
2: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель, я жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так внешнее впечатление, похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
2: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макак и на танке даже получается. У нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
1: Ну, комментарий, на самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
2: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
9: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается, природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты, и как ваши гости могут прокомментировать?
2: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
4: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому, они любят замедленный темп вождения. Поэтому

0: именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, в то же время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
0: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. А как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
0: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все. Закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
2: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.